Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: я скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы. Пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривакинск. На трассе Первый Уральск-Шаля вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда, заметнее всего, подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здоровье.

0: для слушателей старше 12 лет. Все включено, шоу «Радио Лето».
1: Все включено, шоу. 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, мы начинаем. Меня зовут Романа. Давайте встречать этот понедельник в замечательном настроении. Настроение нам будет поддерживать наша любимая музыка на радио «Лето». Ну и впереди много интересного. Как всегда, гороскоп мы услышим через несколько минут. Ну а я желаю вам прекрасного пробуждения. Все
0: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 18 мая. Овны, не планируйте задачи слишком детально и позвольте событиям развиваться естественно. Если что-то пойдет не по плану, это не выбьет вас из колеи. Тельцы, придется прочитать множество скучных текстов, но вам удастся найти несколько интересных мыслей, которые преобразят ваш день. Близнецы, сегодня лучше отклонить предложение о встречах и развлечениях. Сосредоточьтесь на работе, а после отдохните в спокойной обстановке. Раки, чуткость к окружающим и забота о близких принесет неожиданные бонусы. Львы, темперамент призывает к активному участию в проектах. Постарайтесь при этом не принимать импульсивных решений и взвешивать каждый шаг. Девы, незапланированная встреча может значительно ускорить решение важного вопроса. Найдите союзника или получите совет. Весы, возможен разговор с начальством или вышестоящими коллегами. Будьте спокойны и максимально убедительны. Скорпионы, уверенность и щедрость – ваши спутники на сегодня. Делитесь идеями и энергией. Стрельцы, сегодня удастся запустить проект, который никак не получалось начать. Дальше дела пойдут быстрее. Козероги, сегодня день вкусных впечатлений. Можно побаловать себя любимым блюдом или попробовать то, что давно хотели. Только не увлекайтесь, все хорошо в меру. Водолеи, задач накопилось немало, но коллеги готовы вам помогать. Делегируйте хотя бы часть дел. Рыбы, переключаться между рабочими проектами помогут творческие перерывы. Можно порисовать, что-то сочинить или подпеть любимому исполнителю. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 18 мая. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Мы продолжаем. Меня зовут Романа. Я надеюсь, вы проснулись в отличном настроении. Сегодня уже понедельник. Встречаем новую рабочую неделю. В выходные многие занимались домашними делами, ну а я поинтересовалась с точки зрения ученых, кто же должен заниматься бытом и привлекают ли женщин хозяйственные мужчины. Об этом расскажу буквально через несколько минут.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:40. Доброе-доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Вместе встречаем новую неделю и ярко проводим утро. Надеюсь, выходные у всех прошли насыщенно и событийно. На прошлый уикенд выпало много интересного. Ночь музеев и майская прогулка. Я надеюсь, такую погоду тоже у вас была. Но даже если вы просто занимались домашними делами, тоже хорошо. Наведение порядка, как известно, тоже активность и от работы отвлекает, и тревожность снижает. Кстати, если вы делаете уборку и занимаетесь бытом вместе со своей половинкой, это значительно укрепляет отношения. Хозяйственные парни вообще сильнее привлекают девушек, по крайней мере, так говорят ученые. Психологи объяснили, что эффект срабатывает только когда домашние обязанности делятся поровну между партнерами. Но вот если мужчина решил полностью взять на себя быт, ну то есть стать, по сути, домохозяйкой, то чувства в отношениях, наоборот, станут угасать. То есть важно именно равноценное партнерство, где мужчина знает азы домашних дел и может выполнять часть работы. Вот такие психологические особенности. Я же желаю всем хорошего настроения, отличной недели, ну и заниматься вместе не только бытом, но и отдыхать и получать удовольствие. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Пусть

0: Прямо сейчас на радио «Лето» финал футбольного сезона. В эту среду наш «Урал» начнет борьбу за выход в РПЛ. Предстоящие две игры с махачкалинским «Динамо». Домашний матч пройдет 20 мая. Конечно же, нужна теплая поддержка. Мы с удовольствием отправляем болельщиков на стадион. А вы прямо сейчас можете выиграть билеты на эту игру. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, это лишь первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и получить заветные билеты. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч. У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Артур.
0: Артур, вы первый дозвонились до нас и получаете билеты на матч «Урал» «Динамо» Махачкала.
1: Да, я немножко как будто розыгрыш какой-то. Здорово!
0: Я вас поздравляю. Вот с такого даже не розыгрыша, а сюрприза у вас начинается рабочая неделя. Можете передать приветы.
1: Передаю приветы всем тем, кто стоит в пробках, как я.
0: Чтоб поскорее они уже разошлись, да, эти пробки, и всем зеленого сигнала светофора. Я, кстати, присоединяюсь к этому пожеланию вашему. Ну а для всех остальных напомню, что игра пройдет в эту среду, 20 мая в 19:30 на Екатеринбург-арене. Завтра мы продолжим дарить билеты на этот матч. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в понедельник, 18 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и днем плюс 27, плюс 29 градусов.

0: Продолжаем встречать этот понедельник в хорошем настроении и радуемся новой рабочей неделе. Чтобы встретить ее в полном рассвете своего настроения, в этом часе разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 18 мая. Оставайтесь на 98.9 FM, впереди много интересного и, конечно, наша любимая музыка.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:20 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу отмечался Международный день света. Здорово, что такой позитивный праздник был подкреплен солнечной погодой. Вчера можно было отпраздновать день рождения интернета и Всемирный день выпечки. Профессиональный праздник был у врачей-пульмонологов, промышленных альпинистов и дворников. Всех поздравляем! Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. Празднику почти 50 лет. Впервые масштабное тематическое событие устроили в 1978 году по инициативе Международного совета музеев. Традиция постепенно набирала популярность, а празднование объединили музеи из более чем 150 стран. Среди акций в честь праздника и ночь музеев появилась, кстати. Если не успели в выходные посетить интересные выставки, сегодня повод заглянуть на какую-нибудь экспозицию и расширить свою культурную программу. Понедельник, правда, в большинстве музеев выходной, но сегодня, возможно, сделают исключение. Также 18 мая – Международный день сирени. Красивый и вдохновляющий повод, ведь сирень – один из самых ярких символов мая. Она и во дворах цветет, и в парках, и на дачах. Домой вот только букеты приносить не рекомендуется. Ботаники говорят, что сильный аромат цветов может спровоцировать головную боль, бессонницу и аритмию, а в редких случаях даже нарушение зрения. К тому же, если сорвать сирень в общественных местах, можно и штраф получить. Так что наслаждаемся прогулками и любуемся пейзажами. А еще сегодня день отправки электронной поздравительной открытки. Можно порадовать кого-нибудь приятным и красочным посланием. Вот такая праздничная картина на сегодня. Ну а мы продолжаем встречать понедельник в отличном настроении под нашу любимую музыку. Ну а через несколько минут услышим рубрику «Слово дня» от моей коллеги Кати Савельевой. Будем вместе расширять словарный запас.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето». Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А сегодня еще и довольно сладкое. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «трималин». Звучит как название лекарства или топлива для ракеты, например. Но на самом деле это один из главных секретов профессиональных кондитеров. «Трималин» – это инвертный сахарный сироп. Его получают из обычного сахара. Сахарозу расщепляют на глюкозу и фруктозу. Кстати, само слово «инертный» появилось из химии из-за изменения поляризации света в растворе сахара. Ну да, ладно. Но продолжим с трималином. Вообще он был торговой маркой французского кондитерского сиропа. Но со временем название стало нарицательным, как ксерокс, например. Зачем же нужен трималин? Именно он делает мороженое мягким без льда, а круассаны и бисквиты дольше свежими. Он удерживает влагу и не дает сахару кристаллизоваться. Поэтому его используют в зефире, карамели, конфетах, сорбетах. Помнили? Трималин – инвертный сахарный сироп. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол» на радио «Лето», и у вас есть возможность выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы получить этот подарок, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я подготовила. Отвечайте правильно и получайте сертификат «Подарок» от радио «Лето». Еще раз повторю номер телефона 23 90 98 и 9. Начните эту неделю вкусно, звоните прямо сейчас. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».
2: Звук поставим.

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Марина.
0: Марина, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Давайте немного пообщаемся сначала. Начинается рабочая неделя. Вот какие у вас есть советы, как включиться после выходных?
1: Ой, даже не знаю, что посоветовать. Такая прекрасная погода, в нее хочется отдыхать и отдыхать.
0: Ну, кстати говоря, погода хотя бы настроение поднимает, это уже упрощает включение в рабочий режим, мне кажется. Сейчас у вас будет еще возможность поднять себе больше настроения, выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Готовы отвечать на вопрос?
1: Готова.
0: Сегодня вопрос такой, водителям на заметку. Среди автотоваров появились специальные держатели. Для какого блюда? И варианты ответов. Шаурма, чипсы или шашлыки?
1: О, я думаю, что шаурма, наверное.
0: Совершенно верно, прямо с первой попытки. Да, действительно, для шаурмы или завернутых в ролл продуктов появились специальные автомобильные приспособления. Я вас поздравляю, Марина, вы получаете подарок от радио «Лето».
1: О, спасибо огромное, очень рада.
0: Можете передать приветы.
1: Передаю привет своим родителям, коллегам и все, кто меня узнал.
0: Вот так, коротко и по делу, все по-понедельничному. Я вас еще раз поздравляю, но для всех напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в это время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето». Все
2: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным Департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Реклама.
3: Дышать, слышать.
4: Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в понедельник, 18 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и днем плюс.

0: продолжаем приветствовать новый день и встречать новую рабочую неделю вместе с вами. Включаемся в рабочий режим и, конечно, слушаем любимую музыку на радио «Лето». Буквально через несколько минут мы услышим гороскоп, узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. Я желаю вам прекрасного пробуждения, зеленых сигналов светофора, ну или приятного аппетита, если вы завтракаете.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 18 мая. Овны, не планируйте задачи слишком детально и позвольте событиям развиваться естественно. Если что-то пойдет не по плану, это не выбьет вас из колеи. Тельцы, придется прочитать множество скучных текстов, но вам удастся найти несколько интересных мыслей, которые преобразят ваш день. Близнецы, сегодня лучше отклонить предложение о встречах и развлечениях. Сосредоточьтесь на работе, а после отдохните в спокойной обстановке. Раки, чуткость к окружающим и забота о близких принесет неожиданные бонусы. Львы, темперамент призывает к активному участию в проектах. Постарайтесь при этом не принимать импульсивных решений и взвешивать каждый шаг. Девы, незапланированная встреча может значительно ускорить решение важного вопроса. Найдите союзника или получите совет. Весы, возможен разговор с начальством или вышестоящими коллегами. Будьте спокойны и максимально убедительны. Скорпионы, уверенность и щедрость – ваши спутники на сегодня. Делитесь идеями и энергией. Стрельцы, сегодня удастся запустить проект, который никак не получалось начать. Дальше дела пойдут быстрее. Козероги, сегодня день вкусных впечатлений. Можно побаловать себя любимым блюдом или попробовать то, что давно хотели. Только не увлекайтесь, все хорошо в меру. Водолеи, задач накопилось немало, но коллеги готовы вам помогать. Делегируйте хотя бы часть дел. Рыбы, переключаться между рабочими проектами помогут творческие перерывы. Можно порисовать, что-то сочинить или подпеть любимому исполнителю. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 18 мая.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. Плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Турниры по кулачным боям, напоминающие бокс, проходили еще в Древней Греции. Вот прошло почти 2700 лет, а бокс до сих пор считается одной из самых эффективных тренировок для тела и для мозга. Но сегодня важно разделять классический бокс и фитбоксинг. Это все-таки не одно и то же. Классический бокс – это контакт, реакция, тактика и работа под давлением. Он развивает координацию, выносливость и дисциплину. Ну и нагрузки там серьезнее. Спарринги, удары, высокая интенсивность. В отличие от него, фитбоксинг – это более безопасный формат. Без ударов по голове. И здесь главная цель – кардио, мышцы и эмоциональная разгрузка. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Говорят, что за час такой тренировки можно сжечь примерно от 500 до 800 килокалорий. Все зависит от веса и от вашего темпа. И еще интересный факт. Исследования последних лет показывают, что боксерские тренировки помогают снижать уровень тревожности и стресса. Поэтому многие приходят туда не за дракой, а буквально выключить голову и выпустить пар после работы. Кому подходит бокс? Тем, кто любит соревнования и хочет прокачать свой характер. А фитбоксинг – тем, кто хочет быстрее прийти в форму без жесткого контакта. И да, первые результаты по выносливости и моделированию тела люди часто замечают уже через месяц тренировок. Кажется, я знаю, где я буду сегодня вечером. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро. Меня зовут Романа. Продолжаем бодро встречать понедельник. Сегодня, как говорила, отмечается День музеев. Хочу продолжить тему культуры и познаний. Оказывается, походы в музеи замедляют старение. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Их исследование показало, что регулярная культурная активность улучшает психическое и физиологическое здоровье. Ученые проанализировали данные более 3500 человек. Сравнивали то, как часто люди ходят на выставки, в библиотеки, а также занимаются музыкой, танцами или рисованием. Другими словами, как часто соприкасаются с искусством. У тех, кто это делает хотя бы раз в неделю, важные показатели биологического старения снижались. Это вполне объяснимо, ведь искусство оказывает на нас комплексное влияние, снижает стресс, позволяет переключать внимание, помогает разгрузиться эмоционально, добавляет движение и стимулирует социальные контакты, а также дает мозгу пищу для размышлений и поддерживает его активность. Так что рекомендую не ограничиваться ночью музеев, которая прошла в эти выходные, а продолжать походы на выставки и в галереи. Интересно и для здоровья полезно.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Эрмитаже в выходные задержали посетителя, который решил зачитать тронную речь. Мужчина в Георгиевском зале зашел за ограждение и сел на большой императорский трон. Нарушителя задержала служба безопасности музея. Посетитель оказывал сопротивление, после чего был передан Росгвардии. По информации СМИ Петербурга, хулиганом оказался предприниматель, который в своей речи заявил, что разорен. Также в тексте его тронной речи упоминались взятки и кредиты. Понедельник и вторник в Екатеринбурге и области будут самыми жаркими днями этой недели. Установившуюся погоду синоптики называют исключительно теплой для середины мая. Сегодня и завтра дневные температуры на Среднем Урале превысят отметку в плюс 30 градусов, но уже к вечеру вторника жара начнет спадать. Причиной станет холодный воздух с Баренцева моря, который понизит температуры до плюс 10 ночью и плюс 20 с небольшим днем. Выходные на этой неделе будут дождливыми, также, возможно, прогремят грозы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово пассажиры, прилетевшие из Турции, не могут получить свой багаж. Как рассказали порталу Е1 Уральцы, проблема коснулась как минимум двух рейсов из Анталии и Стамбула. В зоне выдачи багажа несколько сотен человек провели уже более полутора часов. Какое количество рейсов затронула проблема, не уточняется. Представители аэропорта ситуацию пока не прокомментировали. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки продолжат снижать объемы ипотечного кредитования, и это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. По словам зампреда правительства, который курирует строительную отрасль, ужесточение финансовых условий застройщики покрывают собственными ресурсами с 2024 года. На данный момент строительный рынок стабилен только за счет денег дольщиков, добавил Хуснуллин. Его цитируют РИА Новости. Зумеры признались, что тратят практически все, что зарабатывают. Ситуация является обычной для каждого четвертого. 46% представителей поколения Z удается потратить менее половины своего заработка. Иначе, по данным исследования, выглядит картина у миллениалов. 40% тратят более половины дохода, а почти полностью расходуют свою зарплату только 5% респондентов. Представители обоих поколений редко совершают импульсивные покупки, и главной статьей расходов для обоих поколений остаются продукты питания. Зумеры чаще тратят деньги на одежду и обувь, а миллениалы – на жилье, включая аренду, ипотеку и оплату коммуналки. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 18 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 27, плюс 29 градусов.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать новую рабочую неделю под нашу любимую музыку и приветствовать новый день. Когда такая погода летняя, действительно солнечная и очень теплая, то каждый день становится в радость. Пусть это летнее настроение зарядит вас на сегодняшний день и принесет вам массу положительных эмоций. Ну а мы будем радовать вас летними жаркими хитами на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в так.

0: Доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем наш замечательный понедельник. Конец мая, это уже совсем по-летнему уютные вечера, пение птиц и тяжелые лиловые грозди сирени, которые цветут повсюду. Свежий медовый аромат, который она источает, совершенно точно родом из детства. Сегодня Международный день сирени. Поздравляю всех любителей этого растения. И буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» мы узнаем интересные факты о ней.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас на радио «Лето» рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про сирень. Родина сирени – горные районы Китая и Кореи. В Европу растение попало в 16 веке из Турции, а в России – благодаря Петру Первому, который был очарован им в Голландии. Сирень выращивают всего около 500 лет, но за это время успели культивировать целых 2300 сортов разной формы, окраски и аромата. Посоперничать могут разве что розы. Аромат сирени может очищать воздух в радиусе 20 метров. Однако не спешите нести букет домой. При длительном вдыхании аромата сирени она может вызывать головную боль. Также сирень – индикатор качества воздуха. Российские ученые обнаружили, что половинки листьев некоторой сирени становятся более асимметричными в загрязненных частях города. Кстати, венгерский сорт сирени разрушает наш бессмертный стереотип. Она совершенно не источает аромата. Вообще никакого. Я, если честно, рада, что у нас растет только ароматная сирень и дарит нам весенне-летнее настроение. В некоторых странах сирень имела разное символическое значение. На Востоке она считалась символом расставания, а в Англии верили, что это цветок несчастья. Но мы-то с вами с детства знаем, что найти цветок с 5 лепестками – к счастью или исполнению желания. При этом тяжелее всего, кстати, найти 5-листковый цветок у лиловой сирени. Их больше всего у белого сорта. Ну а я думаю, что сегодня в Международный день сирени можно загадывать желание даже без поиска цветков. Всех любителей этого растения поздравляю вот с таким праздником. Сегодня мы узнали о сирене немного больше. Ну а завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Меня зовут Романа, и это было «Все включено шоу». Я, как всегда, благодарю вас за компанию этим утром. Завтра обязательно повторим. Ну, а я считаю, что такой солнечный понедельник обязательно должен пройти в удовольствие и принести вам массу положительных эмоций. Пусть так и будет. Я прощаюсь до завтра, ну а далее компанию вам составит Вадим Белов.
1: «Все включено шоу». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров. Заявление в беседе с «Известиями» сделал замглавы МИД Михаил Галузин. По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров необходимо прекращение огня украинской стороной, а также приказ ВСУ покинуть территорию Донбасса. Говоря о переговорах, Михаил Галузин добавил, цитата, «Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы». Замглавы МИД России цитирует агентство ТАСС. Возникшую в переговорах паузу стороны используют для решения гуманитарных задач. На улице Куйбышева сегодня утром досрочно остановилось трамвайное движение. Ситуация связана с ремонтом на мосту и строительством тоннеля. Как пишет портал Е1, дорожная техника задела контактную сеть и повредила ее. При этом трамвай – это единственный транспорт, который с минувших выходных может проезжать по Куйбышево в районе цирка. Трамвайное движение через мост остановят через 2 недели, с 1 июня и до середины августа. В мэрии Екатеринбурга заявили, что повреждения уже ликвидированы. Трамваи в районе цирка сегодня стояли менее получаса. В Свердловской области в воскресенье утонул подросток. Тело школьника в реке обнаружили в сухом лагу. Начато следствие. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области. Гибель подростка жители сухого лога активно обсуждают в соцсетях. Многие отмечают, что каникулы еще не начались, а первая детская смерть на воде уже произошла. Родители призывают как можно чаще объяснять детям, какие опасности таит отдых на реке без взрослых. В местных пабликах пишут, что погибшему школьнику было 13 лет. Об этом пишет «Новый день». Власти района в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, опровергли информацию о массовой продаже домов в районе Кутурчинского Белогорья. Публикации в соцсетях не соответствуют действительности. Интерфакс пишет, что даже в федеральных СМИ появлялись комментарии, в которых утверждалось, что местные якобы теперь боятся жить в этой местности. Напомню, перед выходными спасатели в очередной раз возобновили в Красноярском крае поиски супружеской пары и их 5-летнего ребенка. Семья бесследно исчезла в начале ноября. Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не повлияли на спрос туристов на круизы. Потребители круизов кажутся довольно непробиваемыми, когда речь заходит про подобные истории, считают иностранные эксперты. Новости о вирусах редко влияют на решение людей отправиться в круиз, так как такие путешествия часто бронируют за полгода и больше. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 28-30.

Доброго дня, Екатеринбург! Это был Сергей Лазарев в начале 12-го на радио «Лето». И под эту музыку я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам после выходных. Привет, друзья! В ближайшие 5 часов давайте вместе запасаться хорошим настроением на всю неделю. Слушаем яркие, любимые наши хиты. И прямо сейчас на радио «Лето» команда «А-студио».

это Дима Билан, только что на радио. Лето и до 16 сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет-привет, друзья. Легкого вам понедельника. Дальше делайте громче Стаса Пьеху, Марии Краем Реви, Винтаж и других. Ну а через 10 минут на радио Лето послушаем «Слово дня». В этой рубрике моя коллега Катя Савельева помогает вам пополнить словарный запас, чтобы ваша речь была грамотной и интересной.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А сегодня еще и довольно сладкое. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «трималин». Звучит как название лекарства или топлива для ракеты, например. Но на самом деле это один из главных секретов профессиональных кондитеров. «Трималин» – это инвертный сахарный сироп. Его получают из обычного сахара. Сахарозу расщепляют на глюкозу и фруктозу. Кстати, само слово «инертный» появилось из химии из-за изменения поляризации света в растворе сахара. Ну да, ладно. Но продолжим с трималином. Вообще он был торговой маркой французского кондитерского сиропа. Но со временем название стало нарицательным, как ксерокс, например. Зачем же нужен трималин? Именно он делает мороженое мягким без льда, а круассаны и бисквиты дольше свежими. Он удерживает влагу и не дает сахару кристаллизоваться. Поэтому его используют в зефире, карамели, конфетах, сорбетах. Помнили? Трималин – инвертный сахарный сироп. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

сам Денис Клявер на радио «Лето» и на 98.9 FM в Екатеринбурге и онлайн на сайте radioletofm.ru, где вы можете послушать наш прямой эфир в безупречном качестве. А еще на нашем сайте узнавайте, где можно забрать приз, который вы выиграли на радио «Лето». Удачи! Отличного дня и благополучной недели, друзья! Ну а кто еще споет для вас сегодня? Кристина Орбакайте «Добро» и красавица Согдиана прямо сейчас.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Екатеринбурге. Полдень. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯА. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. Ведомства напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 28-30.

Маша Воробьева в самый разгар понедельника на радио «Лето». Понедельник – самый загадочный день недели, потому что только в этот день можно одновременно ненавидеть будильник, любить выходные и мечтать о пятнице. Главное – не падать духом, оставаться на позитиве, верить в лучшее и слушать любимое – радио «Лето». И дальше в эфире очаровашка Ира Дубцова.

0: Дуэт «Не пара» только что на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Какие планы на сегодня? Удачного дня, любимый город! И мы всегда рядом на 98.9 FM. Подыграем отличными хитами. Скоро для вас Филипп Киркоров, Алсу, Влад Соколовский и другие. И уже через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В ней моя коллега рассказывает обо всем, что полезно для здоровья души и тела. И это будет интересно, как всегда.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: «Уралмаркет». С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувств.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Турниры по кулачным боям, напоминающие бокс, проходили еще в Древней Греции. Вот прошло почти 2700 лет, а бокс до сих пор считается одной из самых эффективных тренировок для тела и для мозга. Но сегодня важно разделять классический бокс и фитбоксинг. Это все-таки не одно и то же. Классический бокс – это контакт, реакция, тактика и работа под давлением. Он развивает координацию, выносливость и дисциплину. Ну и нагрузки там серьезнее. Спарринги, удары, высокая интенсивность. В отличие от него, фитбоксинг – это более безопасный формат. Без ударов по голове. И здесь главная цель – кардио, мышцы и эмоциональная разгрузка. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Говорят, что за час такой тренировки можно сжечь примерно от 500 до 800 килокалорий. Все зависит от веса и от вашего темпа. И еще интересный факт. Исследования последних лет показывают, что боксерские тренировки помогают снижать уровень тревожности и стресса. Поэтому многие приходят туда не за дракой, а буквально выключить голову и выпустить пар после работы. Кому подходит бокс? Тем, кто любит соревнования и хочет прокачать свой характер. А фитбоксинг – тем, кто хочет быстрее прийти в форму без жесткого контакта. И да, первые результаты по выносливости и моделированию тела люди часто замечают уже через месяц тренировок. Кажется, я знаю, где я буду сегодня вечером. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это Ани Лорак на радио «Лето». И от меня, Вадима Белова, вам большой привет! Легкого понедельника и отличного настроения! Кстати, как будет свободная минута, подпишитесь на радио «Лето» ВКонтакте. Там вы раньше всех узнаете, что новенького мы придумали для вас. Ну а в эфире на 98.9 FM дальше послушаем Григория Лепса, Хай-Фай и кое-кого еще. Но раньше всех на радио «Лето» проект Филатов и Кэрос.

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. Ведомства напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 28-30.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Это был мод в начале второго на радио «Лето». И сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет! Вкусного обеда и удачи в делах! И для ваших новых достижений, побед и подвигов мы приготовили много отличной музыки. Будут и яркие новинки, и хиты, которые вы давно любите. И на очереди на радио «Лето» команда «5 Stop Family».

0: Доброго дня, Екатеринбург! Для тебя сегодня здесь, на радио «Лето», отличная команда «Градусы». И пусть каждый наш хит доставляет удовольствие, как понедельник, начавшийся со вкусного чая или кофе и без суеты. Меня зовут Вадим Белов, и дальше давайте вместе слушать много музыки нон-стоп. На подходе Артур Пирожков, Сергей Лазарев, а еще на радио «Лето» Полина Гагарина и много других звезд, так что не скучного и легкого дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Если хочешь танцевать,

Яркие звезды нашего с вами понедельника. Это Дима Билан и Мари Краймбрери. Только что на радио «Лето» 98.9 FM. Как началась неделя? Говорят, понедельник – день тяжелый, но только не для вас. Вы слушаете радио «Лето» и дальше в эфире то, что вы любите больше всего. Отличная музыка от Иванушек International группы «Серебро» и команды «Ума Турман» прямо сейчас.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки продолжат снижать объемы ипотечного кредитования, и это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. По словам зампреда правительства, который курирует строительную отрасль, ужесточение финансовых условий застройщики покрывают собственными ресурсами с 2024 года. На данный момент строительный рынок стабилен только за счет денег дольщиков, добавил Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. Главный вход в здание администрации Екатеринбурга закрыли после пятничного ЧП с карнизом. Колонны здания мэрии закрыты страховочной сеткой. Также тротуар перед крыльцом на отчетной стороне проспекта Ленина сегодня оказался перекрыт. Пройти мимо мэрии можно только по тротуару, который находится вблизи проезжей части. Фото публикуют все издания Екатеринбурга. Как пишет Урару, попасть в ратушу тоже стало сложнее. Из трех входов открыт только один. Доступ в здание со стороны банков переулка временно ограничили. Свердловской области дали шанс на теплую погоду в первой половине июня. Вероятность таких прогнозов продолжает расти, сообщили в Уральском гидрометцентре. Европейский центр среднесрочных прогнозов сообщил, что в первые 10 дней лета над Уралом расположится центр положительной температурной аномалии. Вероятность теплой погоды в ней достигает от 80 до 90%. А с 8 по 15 июня сигнал на теплую погоду сохраняется как для европейской территории России, так и для Урала. При этом пришедшая жара в Свердловской области спадет уже к середине этой недели. Ростелеком планирует запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора». Об этом пишет газета «Коммерсант». Размер первой партии может составить до 200 тысяч устройств. На рынок умные телевизоры должны выйти к концу этого года. Основным заказчиком проекта, по данным издания, выступит госсектор. Хакеры начали взламывать Roblox аккаунты россиян через TikTok. Также для кражи данных используют фишинговые сайты под брендом Blockstools, об этом пишет газета.ру. Пользователям обещают генерацию бесплатных робоксов, копирование игр и взлом аккаунтов. Однако на самом деле цель схемы – это кража сессионных данных и полный захват учетных записей. Эксперты подчеркивают, что схема рассчитана на пользователей с базовым уровнем английского и невысокой технической грамотностью. Одной из основных целей мошенников оказываются дети в возрасте от 10 до 14. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 28-30.

календарного лета осталось 2 недели. Это Люся Чеботина только что зажигала на радио «Лето» 98.9 FM. Как вам наша музыка сегодня? Кстати, если вас заинтересует какой-либо из хитов понедельника, заходите в гости на наш сайт radioletofm.ru. Там вы всегда узнаете, что играло в эфире, и там же на нашем сайте ловите гороскоп для всех знаков зодиака. Ну а в эфире на радио «Лето» Дмитрий Колдун.

0: один из главных хитов замечательного Александра Иванова только что на радио «Лето». Как у вас настроение сегодня? Послушаем еще больше отличной музыки. На подходе А-студио, а еще дискотека «Авария», раньше всех «Валерия» и море хитов нон-стоп. И только для вас, друзья. Всем отличного и легкого понедельника.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

главные романтики нашего с вами понедельника. Легендарная группа «Корни» в самый разгар дня на радио «Лето». И пусть уже после обеда понедельник превращается в день бездельник, правда? Меня зовут Вадим Белов, и я лечу к вам с новой порцией классной музыки. Впереди мод, Алсу, Ирина Дубцова и только яркие, только любимые. Наши хиты весь день.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тараса Шевченко.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже свои места проживания. Дальше предметом шантажа становились утверждения, что координаты используют для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, пишет Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым, они вызывали экстренные службы и прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его доставали уже водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов, правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма вдвое больше трат на расселение, нежели в прошлом году. Помимо этого, власти Свердловской области продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты на этой неделе. 20 мая состоится второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу электросамокатчику начал перебегать заяц, но в какой-то момент зверь развернулся, оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем. Самокатчик упал, животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам пострадавшего, помогла избежать экипировка. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 28-30.

Рекордсмен по радикальной смене имиджа. Это «Елка» на радио «Лето» 98.9 FM. Ну и в самом деле, мы помним ее и с короткой пацанской стрижкой, и с элегантными длинными волосами, и розовое каре, и блондинку с завивкой, и даже афрокудри в стиле джазовых певиц 70-х и 80-х. Это все «Елка». А вы лучше всех, потому что слушаете радио «Лето» и дальше только для вас. Анна Асти, до нее Юлия Савичева, а прямо сейчас ловите буррито.

Доброго дня, Екатеринбург! Легкого понедельника и теплой недели вместе с Радио Лето. Кстати, если у вас недавно появился модный офисно-домашний гаджет, умная колонка, давайте проверим, умеет ли она играть вашу любимую музыку. Просто скажите колонке «Включи Радио Лето» и наслаждайтесь солнечным хитом от Жанны Фриске и не пропускайте приятный вечер с моей коллегой Катей Савельевой. Ну а я, Вадим Белов, вернусь к вам завтра. Счастливы, друзья!

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. В Европе назвали трех кандидатов на роль переговорщика с Россией. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и бывший итальянский премьер Марио Драги. Как сообщает издание «Политика», у Меркель есть опыт общения с Владимиром Путиным и Зеленским, но, по мнению аналитиков, ее предыдущие неудачи в посредничестве делают ее неподходящей кандидатурой. Участие Финляндии в НАТО может сделать Стубба менее привлекательным претендентом для России. Драги не считается ни агрессивным, ни пророссийским политиком. Он пользуется авторитетом в Европе, но сам он, в отличие от двух других кандидатов, никогда не заявлял о желании стать посредником. Напомню, ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в роли посредника экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В Свердловской области резко подешевели огурцы-помидоры. По данным Свердловскстата, огурцы за неделю потеряли 15%, стоят в среднем 147 рублей за килограмм, помидоры минус 12% и в среднем 261 рубль. В целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом по итогам апреля. Цены на них снизились на 15% и составили 193,5 рубля. В сравнении с тем же периодом прошлого года огурцы сейчас стоят на 4,5% меньше. Вход в мэрию Екатеринбурга перекрыт после частичного обрушения фасада. Несколько кирпичей с парапета колонны упали утром 15 мая. Тогда на место оперативно прибыла строительная техника и рабочие. Вход огородили, все колонны обтянули антиаварийными сетками. Обрушение произошло из-за влажности и перепада температур. Ранее уже прошел аукцион на определение подрядчика, который займется ремонтом. Контракт с ним должны подписать в конце мая, начале июня. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочено к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Группа пятен невероятных размеров, возможно, одна из опаснейших за несколько лет, появилась на обратной стороне Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Подобные по размеру и расположению пятна были обнаружены на солнечном диске 2 года назад, в мае 2024-го. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, напоминает ТРИА. Доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Но сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 28 до 30 градусов тепла.

начала пятого на радио «Лето». Это был «Звонкий», а меня зовут Катя Савельева. Привет, Екатеринбург. Привет всем, кто нас нашел в интернете, на нашем сайте radioleto.fm.ru. Привет всем, кого этот понедельник уже немножечко притомил. Это был трек для тех, кто старается быть продуктивным после обеда. «Звонкий», обычный человек. Ну а дальше не дадут нам с вами погаснуть яркие, любимые наши хиты от Евы Польны. А еще здесь будет Зиверт и группа «Танцы минус».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Турниры по кулачным боям, напоминающие бокс, проходили еще в Древней Греции. Вот прошло почти 2700 лет, а бокс до сих пор считается одной из самых эффективных тренировок для тела и для мозга. Но сегодня важно разделять классический бокс и фитбоксинг. Это все-таки не одно и то же. Классический бокс – это контакт, реакция, тактика и работа под давлением. Он развивает координацию, выносливость и дисциплину. Ну и нагрузки там серьезнее. Спарринги, удары, высокая интенсивность. В отличие от него, фитбоксинг – это более безопасный формат. Без ударов по голове. И здесь главная цель – кардио, мышцы и эмоциональная разгрузка. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Говорят, что за час такой тренировки можно сжечь примерно от 500 до 800 килокалорий. Все зависит от веса и от вашего темпа. И еще интересный факт. Исследования последних лет показывают, что боксерские тренировки помогают снижать уровень тревожности и стресса. Поэтому многие приходят туда не за дракой, а буквально выключить голову и выпустить пар после работы. Кому подходит бокс? Тем, кто любит соревнования и хочет прокачать свой характер. А фитбоксинг – тем, кто хочет быстрее прийти в форму без жесткого контакта. И да, первые результаты по выносливости и моделированию тела люди часто замечают уже через месяц тренировок. Кажется, я знаю, где я буду сегодня вечером. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Мне кажется, сейчас просто стоит выбраться за город, пройтись по парку или просто открыть окно, если вы живете в каком-то живописном месте, и там такие птичьи трели, что о разлуках вообще не хочется думать. А дальше на радио «Лето» 20 минут музыки без рекламы и лишних разговоров для вашего хорошего настроения. И как напоминание, нам группа «Градусы», даже если пить не буду. Но если мы говорим про водный баланс, это сейчас очень актуально. Маша Ржевская и Иракли тоже будут со своей яркой музыкой дальше на 98.9 FM и, конечно же, в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей спецслужбы, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже своих мест проживания. Дальше предметом шантажа становилось утверждение, что координаты будут использованы для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, сообщает Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым. Те вызвали экстренные службы, прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его достали водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты 20 мая. Это будет второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое, то есть приводниться, но в Американском заливе и примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, из которых половина была успешными. В Венгрии заяц напал на электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу самокатчику перебегал заяц. В какой-то момент зверь развернулся и, оттолкнувшись от земли, прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем, самокатчик упал, а животное отскочило и умчалась в поле. Серьезных травм, по словам самокатчика, помогла избежать экипировка. Доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Но сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 28 до 30.

Друзья, всем привет! Мы открываем новый час красиво и с намеком. Это был Мод снова в своей романтической стихии, когда все начинается с легкого какого-то знака, со случайного взгляда, а потом вдруг складывается в настоящую историю. Это же так здорово, такое предвкушение. У нас дальше еще больше классной музыки. Вы найдете свою любимую, секрет на двоих. Прямо сейчас Дима Билан и Люся Чеботина. А еще с песней «Елки хочу». И группа «Добро» услышит весь район. Мы встретимся уже совсем скоро.

0: кто-то ждет, не дождется возвращения BMW. Но, во всяком случае, по свежему опросу Автостата, россияне больше всего ждут конкретно бумеров. Как ни крути, в народной любви эта машина держится достаточно крепко. Я имею в виду марку. Ну, а пока мы выбираем правильный саундтрек для дороги. И слушать будем уже через несколько минут вместе с вами группа «Серебро», «Хай-Фай», а еще с нами будут «Артик» и «Асти» на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Муа!

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Пока производители кондиционеров довольно потирают ладони, мы слушаем с вами яркие, любимые наши хиты. Главное в такую погоду не забывать про воду. Это я почти стихами, да, заговорила. А еще тень и хорошее настроение. И пусть вас ведет только от любимой музыки. Дальше на Радио Лето Егор Крид, Нюша и Денис Клявер. Оставайтесь с нами на нашем сайте radioletofm.ru. Здесь всегда тепло.

В городе пробки, но мы с вами, друзья, не буксуем. В эфире только что был Денис Клявер, и с вами по-прежнему я, Катя Савельева. Кстати, у Дениса скоро может появиться серьезный конкурент, и это его собственный сын Тимофей. Голос от папы, обаяние по наследству от дедушки, и курс на кино уже взят. Так что семейная харизма здесь будет работать, мне кажется, очень даже в его пользу. Но вместо Дениса Клявера уже через несколько минут на радио «Лето» мы послушаем с вами Юлию Савичеву. Будет еще и дискотека «Авария» и группа «Винтаж». 20 минут музыки нон-стоп. Топа для всех, кто за рулем, зеленого света. Отличного настроения. Остаемся вместе.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Екатеринбурге женщина пострадала на трамвайной остановке на Декабристов. По словам очевидцев, женщина бежала за трамваем, попала в зону между вагонами, ей заживала руку. К счастью, все части тела у нее на месте. Прохожие помогли ей подняться. Пострадавшую везла скорая, передает Ядин. Власти Екатеринбурга с третьего раза выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем тендера, как и в прошлом году, стала ООО «Автотехком», официальный дилер «Волгобас». Стоимость контракта осталась неизменной – 443,5 миллиона рублей, пишет «Сигнал». В Екатеринбурге вынесли приговор похитителю глухонемой девочки. Олега Куклина отправили в колонию на 6 лет. Все произошло вечером 14 февраля в прошлого года на улице Куйбышева, 147. Пьяный мужчина водил 15-летнюю девочку по улицам, а когда замерз, повел домой. Но его жена впустила в квартиру только его, а девочку Вику выгнала. Папа Вики рассказывал, что дочь не получила телесных повреждений, но была очень напугана. Сам Олег Куклин был явно не готов к тому, что его признают виновным, передает Ядин. На Свердловской железной дороге подготовили к лету 21 пожарный поезд. Чаще всего спецсоставы привлекают для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. В апреле-мае спецпоезда уже 4 раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и в Пермском крае. На ключевые станции Свердловской области отправили 8 пожарных поездов, 5 в Пермь, 4 в Тюмень, по 2 в Ханты-Мансийский и Малоненецкий округа. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиске источников воды, пишет газета «Коммерсант». Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч таких компаний не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта. Как пишет агентство РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Доллар 73,13, евро 85,18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Но сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 28 до 30 градусов тепла.

Новый час на радио «Лето» открыла Вика Дайнека. Она здесь у нас такая вся сверкает, и при этом девушка с характером. Кстати, я подсмотрела, в Якутске сегодня всего около 10 градусов тепла. Хорошо, что радио «Лето» умеет согревать при любом прогнозе погоды. Всем, кто слушает нас на radioleto.fm.ru или в умных колонках, добавляйте громкости, а с теплом мы вам точно поможем. Екатеринбург, тебе привет отдельно. Здесь Катя Савельева. Мы по-прежнему на одной волне еще ровно 2 часа. Звонки с нами, гости из будущего и прямо сейчас. Five steps.

0: Да, иногда достаточно просто включить эту песню группы «Гости из будущего» и снова прочувствовать всю атмосферу конца 90-х. Оригинальный трек, который, правда, мне кажется, один из самых прогрессивных на тот момент времени здесь у нас, в России. И такая, знаете, нетипичная легкомысленная музыка, а уже что-то очень личное. Ну, Ева Польна, конечно, и драма — это вещи, которые совместимы. Скоро у нас Владимир Пресняков, Наташа Подольская, а еще группа «Звери» и «Филатов и Кэрос», а еще рубрика «Слово дня плюс одно» в вашу копилку. Не пропустите уже через 10 минут.
1: Радио «Лето». Реклама. «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс. Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А сегодня еще и довольно сладкое. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «трималин». Звучит как название лекарства или топлива для ракеты, например. Но на самом деле это один из главных секретов профессиональных кондитеров. «Трималин» – это инвертный сахарный сироп. Его получают из обычного сахара. Сахарозу расщепляют на глюкозу и фруктозу. Кстати, само слово «инертный» появилось из химии из-за изменения поляризации света в растворе сахара. Ну да, ладно. Но продолжим с трималином. Вообще он был торговой маркой французского кондитерского сиропа. Но со временем название стало нарицательным, как ксерокс, например. Зачем же нужен трималин? Именно он делает мороженое мягким без льда, а круассаны и бисквиты дольше свежими. Он удерживает влагу и не дает сахару кристаллизоваться. Поэтому его используют в зефире, карамели, конфетах, сорбетах. Запомнили? Трималин – инвертный сахарный сироп. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

яркие, самые любимые, самые наши хиты мы продолжаем с вами слушать на радио «Лето». А вообще сегодня 18 мая, и день этот такой, знаете, с настроением, потому что это и день Балтийского флота, и Международный день музеев, и даже Международный день сирени. Ну вот как будто бы все самое лучшее собрано конкретно для нас. Ну а дальше добавим еще больше классной музыки. Впереди 20 минут нон-стопа, без остановок и лишних разговоров. Я тебя люблю! Раньше всех с этим признанием здесь Юлия Зиверт, группа «Иванушки International», безнадега.ру и капля абсента от Иракли уже совсем скоро.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Международная федерация гимнастики сняла все ограничения со спортсменов из России. Они допущены до всех турниров с флагом и гимном страны. Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Решение касается всех пяти гимнастических видов спорта – художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стала ООО «Автотехком», являющаяся официальным дилером производителя автобусов «Волга-Бас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился, во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами, на третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. На сегодняшний день уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня включительно. На данный момент лидирует бульвар по улице Культуры, у него около 18 тысяч голосов, Основинский парк 16 тысяч, сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина около 14 тысяч голосов. Сделать выбор можно на госуслугах и с помощью волонтеров. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. Два новых удобных съезда с Малышевского моста построят в Екатеринбурге. По новым эстакадам водители смогут подняться на Малышево с Егоршинского подхода и съехать с Малышева в сторону Калины, минуя лепестковую развязку и два разворота, сообщает Е1. В сети появился трейлер драмы «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном. Лента выйдет в российский прокат 18 июня. Фильм рассказывает историю 16-летнего юноши по имени Мота, отец которого уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей парень приводит в дом бездомную женщину и говорит, что будет жить с ней. С Марком Эйдельштейном в картине снимались также Дарья Якомасова, Виктория Толстоганова и другие, режиссер Юрий Зайцев. Доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Но сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 28 до 30 градусов тепла.

несмотря на то, что появилась на свет эта песня в феврале, сегодня, почти летом, здесь у нас в эфире она звучит по-прежнему актуально. Серябкина сказала, что сделала этот трек, заглядывая в свою музыкальную ДНК. Это то настроение, которое я люблю создавать своей музыкой. И несмотря на то, что песня немного грустная, она про надежду на большую любовь и на то, что любимые всегда будут вместе. Поддерживаю. Меня зовут Катя Савельева. Бурито, а студию и градусы мы слушаем с вами дальше. Приятного вечера и легкого настроения всем, кто с нами в этот жаркий майский день.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: самолет.
1: Это были «Градусы» на радио «Лето». И, кстати, один из участников, Руслан Тагиев, серьезно увлекается боксом и единоборствами. Он говорит, что спорт отлично держит его в тонусе, и с этим сложно поспорить. У нас дальше рубрика о пользе бокса сегодня «Вкус жизни» и о его более легкой версии, без жестких ударов, но с отличной нагрузкой и перезагрузкой для головы. А для настроения слушаем с вами Ёлку, Валерию и Диму Билана. Дальше на радио «Лето».
2: Радио «Лето». Реклама.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Турниры по кулачным боям, напоминающие бокс, проходили еще в Древней Греции. Вот прошло почти 2700 лет, а бокс до сих пор считается одной из самых эффективных тренировок для тела и для мозга. Но сегодня важно разделять классический бокс и фитбоксинг. Это все-таки не одно и то же. Классический бокс – это контакт, реакция, тактика и работа под давлением. Он развивает координацию, выносливость и дисциплину. Ну и нагрузки там серьезнее. Спарринги, удары, высокая интенсивность. В отличие от него, фитбоксинг – это более безопасный формат. Без ударов по голове. И здесь главная цель – кардио, мышцы и эмоциональная разгрузка. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Говорят, что за час такой тренировки можно сжечь примерно от 500 до 800 килокалорий. Все зависит от веса и от вашего темпа. И еще интересный факт. Исследования последних лет показывают, что боксерские тренировки помогают снижать уровень тревожности и стресса. Поэтому многие приходят туда не за дракой, а буквально выключить голову и выпустить пар после работы. Кому подходит бокс? Тем, кто любит соревнования и хочет прокачать свой характер. А фитбоксинг – тем, кто хочет быстрее прийти в форму без жесткого контакта. И да, первые результаты по выносливости и моделированию тела люди часто замечают уже через месяц тренировок. Кажется, я знаю, где я буду сегодня вечером. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Ты помнишь, как я убежал ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

И пусть эта песня от Анны Асти будет как личное напутствие для каждого, кто прямо сейчас слушал ее на радио «Лето». Завтра у нас по-прежнему жаркая погода, поэтому держите воду рядом, но настроение мы вам гарантируем. Кстати, звезды на 19 мая советуют прислушаться к интуиции, навести красоту вокруг себя и искать гармонию в делах, в отношениях. Ну, а в нашем плейлисте, я уверена, мы ее тоже с вами найдем. Дальше мы слушаем вместе с вами Нюшу, Бахти и Туркена, а еще Михея Джуманджи. Меня зовут Катя Савельева, услышимся завтра ровно в 16. Ловите погоду и до завтра!

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Но сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 28 до 30 градусов тепла.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
2: Но сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 19 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью +15, +17, днем от 28 до 30 градусов тепла.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.